скартаци, аятски меч мохрацац, Аки садзайни чешенджац, ориец, чам корте мушацац, Борим генац кнартем мекнеле, ес ушацел ем нраниц, Борим сирте говацеле артен, эруэ инзаниц, Бор анкернерес херацеле, Сирединерес эл чекан нуйнис, мотив барекан нерес, Океати сазив теган евьес,